0: Колычаковский ходи, и в каждом заулку, и на каждом закренче, пильнуя, сам поведал на мои пшиенчи, и уж в окне люндынский зеленище швид, а я плачу и смеюсь, фактически аж мне стыд.
1: Pewnego dnia Tadeusz Matulewicz, fantastyczny reprezentant społeczności.